0: Думаешь, устал держаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей бой.
0: Да я дышаться, я ненавижу вывозить. Я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандич
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
1: spanking.
0: Но больше не
1: penetration.

0: Dick.
1: Ну страшно, рисую тебе
0: Latex Club.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: Sex.
1: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
0: Stiffinger.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

Продакшн и Виви ТВ представляют орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ganging up. Здравствуйте. Это МС.
1: Gay.
2: На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как
3: rip the skin.
2: В современном обществе.
4: Yeah.
2: Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!
5: Two bad cops.
2: Макароны, помидоры.
5: Fifteen.
2: Я тебя люблю, а ты?
5: Some
6: Two bad cops.
2: Макароны, помидоры.
5: Fifteen.
2: Я тебя люблю, а ты?
6: Some

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
2: Kiwi.
1: Ну короче, помните, что я очень

0: personal master.
1: Говори, каждый
2: Бэткак
1: когда-то догорит. Ветер
0: Майкл. Oh,

0: На днях решил разгрестись в данжен на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. В сегодня старой черной кожаной койке нахожу бок полный чуйки. Я этот бойнец в последний раз попал в 94-м на
1: пути.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем о сексе

0: мне, как в прошлое дверца. Затихарился полный корабль той самой... Той самой, от которой даже самые... оставались без денег. Той самой, от которой даже...
1: Dungeon Master.

0: гладко. Лето прошло.
1: Данжен
0: Бойнет с чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич
0: от Бойнета осталось. И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти шмейзы.
2: Билли Харрингтон
0: заодно. Эти
1: Бой.

звонки и звуки, крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулик на память оставлю. Последнее откинусь в кресле и счастливую семен представлю.

0: на радио.
1: Почему так?
2: Subject. Man.
3: Fucking swallow. Semen.
1: Следы. И по кругу зачем?
2: Sex.
1: И
2: fisting. Horny ass.
1: Ты. Не дает до утра.
2: Sir.
1: Снег растаявший он.
2: My calm.
1: Ты одно лишь должна знать.
2: Я люблю.

люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучи.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
0: Fucking coming.
1: Когда.
0: Dark
1: fantasies.
0: Anal.
1: Когда дрожь. Решают
0: идти
1: с ума. Если хочешь.
0: Suck dick. Suck dick.
1: И если хочешь.
0: Fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: говорят мы...
1: Fisting
2: anal
1: cock
0: выносит нас земля. Дайте что ли
1: fat cock
0: в руки
2: fucking cock
0: на короля.
2: Swallow cock.
3: Yes, sir.
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting
2: anal
0: королю. У него
1: the semen
0: много.
4: Suck some dick.
0: Люблю.
3: Fuck you.
4: Suck some dick.
3: Fuck you.
1: Deep. Latex glove.
4: Dick.
2: Cock.
1: Stick.
0: И весь его.
1: Bad cock.
0: Did fucking coming.
4: Boy gay sex.
3: Wee wee.
2: Do you like what you see?
3: Wee wee.
2: Do you like what you see?

0: это все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Именно

0: respect.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Таковая власть.
2: Turn me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Loop.
1: Mi Casanova.
3: Coming in dungeon.
2: Suction.

0: ему.
1: Ну ведь
0: такие звездные. Ты пойми, что
2: Эйно.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон на этой противоположности.
0: Тополиный пух.
1: Июль. Ну и
0: уносит в небо. Только ты.
2: You ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только.
2: Семен.

0: в этой жизни
1: совсем
0: мало добывает.
1: Тополины пух,
2: фингерс,
0: такие теплые. Ты пойми, что
2: Эйно
0: поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон вроде противоположности.
0: Тополины пух,
2: латекс.

0: тополины, тополины, тополины, тополины.
1: Тополины пух!
2: Качественные!
1: Такие лунные! А соленый
2: вывит! Данжен!
1: Дух! Унося с собою мысли грустные!
0: Тополины пух! Краса! Белые хлопья!
2: Симен!
0: Пишла этим летом,
2: любовь.

0: то глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: 3-4.
0: Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.

0: Thank you.
1: Есть Master, Франц, Принц,
2: Дендорфолк,
1: который еще больше подушен на
2: Систем.
1: У него тоже есть гарем, собственная огромная
2: Dungeon,
1: который...

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: сам пошла. Звездный поступил.
1: Full master. Sistine, you know.
0: Простота у небесного.

0: Семен.
1: Так, так.
2: А потом по ней пройдет
3: Павло.
2: Снова в чистой.
4: My car. Dick.
5: Dungeon.
4: Finger stick.
2: Снова в чистой.
4: Dick.
5: Dungeon.
4: Finger stick.

0: we both, you know, reached the same place. It's really strange at the same time. And I found session like that, I get really exhausted at the end.
1: Обстановка
0: amazing.
1: Мы с тобою
0: do anal.
1: В этом
0: dungeon
1: сегодня
0: gay boy
1: ставит
0: gay party.
1: Только для нас обстановка
0: amazing.
1: Я тебя
0: fucking coming.
1: Я
0: suck dick.
1: На глазах у твоих прямо сейчас обстановка
0: amazing.
1: Мы с тобою
0: do anal.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он стал
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: fisting.
0: Нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
1: The semen.
0: Цветет
1: Dungeon.
0: Салют в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Dungeon.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну нем до
1: boy next door.
0: Тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads
0: в этом
1: dungeon.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как ты был.

0: чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как бы.

0: вообще-то. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактиме. Вкусно. Видишь меня, пиши. Sad cock. Ролики все ты как.
1: Spanking.
0: Да я орел, ты.
1: Suck dick.
0: Да я король, ты.
2: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Блейн. Выгляжу будто.
4: Oh, master.
3: Я на. Ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Anal. Finger.
0: В шортах.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: вебсайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
3: Fisting.
4: Ведь у меня много
3: Finger.
4: Ну просто
5: Billy.
4: Не

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: 15.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door
1: не жалят, тому
0: do anal.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жаль.

0: того
1: Boy next door.
0: Не жалят тому
1: You ain't no
0: Кто
1: System.
0: Уважает Кто Dick. Не пристает того
1: Boy next door.
0: Не жалят

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: На дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: Boy.
0: Любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете
1: выглядеть
0: аккуратно.
1: Swallow my car.
0: Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот.

0: Ну что ты
1: можешь
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не...
3: Swallow. Не... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick.
0: Дарил Slay. Столько добра. Валил
3: Vano.
0: Столько бабла. Ты думал...

0: That's amazing.
1: Я хочу прямо в рот дать ей, вау.
2: Ask we can't dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие, эй, вау.
2: Ask we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать ей, вау.
2: Ask we can't dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие, эй.
3: Stop.
1: Предъявите помощь, чтобы эта тварь чаще видит только незубную пасту. Могу спиздить, сказать типа, я не копипаст. Торчит на три часа, но не готовится. Я гачий мальчик.

0: teepeed.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: He want teepeed.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганный
6: босс
0: и не верит людским
7: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
0: И только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
1: Oh, I'm fucked.
9: Bondage. Gay website.
2: Do anal.
7: Anal.
2: Master.
7: Boy.

0: как 300 бакс.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бантах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: Бога.
1: Я пошлю с официантом, что дал с нас маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
1: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: PlayStation.

0: my door. Swallow my cup.
1: The semen.
2: The ship.
0: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.
3: И как прежде.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.

0: Gay website. Я fisting. Забуду, я прощу. Все колпот. И все, что нельзя.
1: Но другим никогда. Ведь это я не буду.
0: Anal.
1: Если что-то не так.

0: cock.
1: Big bad cock.
2: The spanking.
0: That's amazing.
1: Anal.
0: The semen cock. Big bad cock.
1: Малые красавицы.
0: Без
1: французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах
0: торта.
1: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: фанслэй.
0: The semen.
1: На том и этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь
1: Dark Fantasy.
0: Ну что тебе, мои
1: The Seamen
2: Fucking Slave.
0: На том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington.
1: Как
0: упоительны в России
1: Big Bad Cock. Как
0: упоительны в России
1: Big Bad Cock. Как
0: упоительны в России
1: Big Bad Cock.

0: то, что...
1: Cause you've got a fat cock.
0: Что счастье очень близко, просто ты его не видишь.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.
0: Твой тебе кричит, малышка.
2: Get your ass back here!
1: This bill for $300.
0: Do
1: you wanna come? Do you wanna fist in my ass? Don't stop. Don't stop. Make me come. Make me come. Don't stop. Don't stop.
3: Swallow my cum.
1: Ass.
4: It's a long process, you know, to get your whole arm up there. But it's an intense feeling for the other person. I think for myself too.
5: Мой псимен
6: сходит с ума, когда я сплю. Ведь
1: Dick
6: не понимает, что я не люблю.
1: Fucking coming.
6: Рано утром.

не будет мучить. Dungeon Master. Беззвучно. Stick your finger. Пока. Открывай. Next door. Fuck.

0: bag next door.
1: Fuck me.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти
0: моей. Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
3: Ты не...

0: Нет.
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
2: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: gifts.

0: gay party.
1: Прекрасно, тогда.
0: Do anal. Amazing.
1: Ты с другой планеты. Ты из моей
0: фантазии.

0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам
0: в gay dungeon
1: не ждешь.
0: I'm so horny.
1: И ты все знаешь сам.
2: Семен.
1: Хочешь все, что хочешь, милый
0: мой. Мы сидим.
1: Здесь останемся с тобой на свете. Нет, мы твои сильнее. Хочешь?

0: Расставаться с тобой я
1: coming,
0: но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.

0: My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
3: Разбиваются, но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
3: Нам станцует удивительный
0: Sex. Coming.
3: Капут на
0: My ass.

0: Come.
1: Будет, не знаю, только...
0: Loop it up, loop it up.
2: Make me coming.
1: Зачем все так сложно, только...
3: Тихо, тихо.
1: Что можно, только...
3: Тихо, тихо.

0: Какой больной качество.
1: Every fucking rock your coming. Every fucking rock your fucking slow.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: Фисты.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

0: сегодня
1: Morning.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Long latex glove. My glove's amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stickman ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: Morning.
0: Случае.
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда.
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stickin' ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
0: Чего же радостно строить лодку с
1: вкусом fingers, ass.
0: Выпекать
1: the semen anal.
0: Открывать для хороших напевать
1: никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Dominican.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
3: Никуда.
2: Да. Не теряй.
3: Long latex glove. Lube it up.

0: Моная
1: ass.
0: Только
1: dick.
0: Свистят по...
1: My anal.
0: Только
1: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло
2: legs.
0: Мерцаю в темную
1: ass.
0: Ты знаю, не спи. И у детской
1: Dungeon.
0: Тайком

0: Finger in ass.
1: Как я хочу.
0: A swallow come.
1: Губами темная
0: ass.
1: Разделяет нас и тревожная
0: deep dark fantasies.
1: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.
0: Bad cock.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: finger anal. Do anal.
1: Dark home.
2: Когда твой
3: cock
2: coming.
0: Ярко
2: в этом смысла ноль, если тебе
0: boy.

0: Бой шумит негромко.
1: Next door.
0: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
1: Dungeon master. Go.
2: Stick finger and suck some dick.
0: No.
1: This thing is $300.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: Radio.
1: Gay website.
2: Suction.
3: Тогда проснуться.
4: Dungeon master.
3: Тогда.
5: We must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: Sisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: you ain't.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому.
0: Do anal.

0: Suction.
1: Заплатил,
2: мастер.
1: Кирилл прикрепил пластилин. Тысячи мелких частей.
2: Performance artist.
1: И мы нашли
2: немного
1: костей. Ящик ранген спустили пустым.
2: Come.
1: Он по доске за достоин.
2: Fisting.
1: Ass. Молодым. Не увидит он теперь беленький.
3: Процесс.
1: Какой смерт волопас? Закрыт вопрос, но позже где-то в районе Апеннин. Похоже.
4: Скин.

0: español.
1: Gay website.
2: Вот молодых колышат супербасы. 300 лет я выпал.

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Yeah, yeah.
4: Любит свети банкноты.
5: Любит, да.
4: Мы больше.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: и закрылся от
2: master.
1: Так что
2: coming
1: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так fucking deep.

0: ass.
1: У меня есть
0: ass.
1: Anal.
0: Oversize.
1: Come.
0: Мужки на нас.
2: Ass.
0: У меня есть
2: ass.
0: Не волнуй.
1: Butt.

0: man.
1: Boy next door.
2: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из тобой.
0: Чтобы... An ass fucking coming.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
3: Fucking slaves.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
3: Get your ass down.

0: может сняться страшное. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе.
1: My ass.
0: Умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: Come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: Celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: Do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: Stick finger.
1: Чтобы стать
2: Master.
1: Чтобы
2: Around more.

0: fucking coming. Pro Master.
1: Ты нежный. И он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже брата. Его набиты мышцы семена. Мы залиты. Тело все его побрито. Он готов смертельный.

сражений с собой. Каждый боец тут натренированный. Сотни приемов и антипромных. Лучшие на вместе собранных на сет. Тут друг с другом тут бой. В этот фильм бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Из сражений разорванных. Кто же из них крутой? Fuck is coming.

Вместе собраны на секс. Мы друг друга тут в этот чип. Бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны, кто жизни на крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и на лучшие. Вместе собраны на секс.

0: Сошла с ума, когда мне было 300. Почти все мои бои сидят, как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел
1: писать,
0: когда исполнилось. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья, как я смог выбраться. Намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking.
1: Anal sex.
0: Мировоззрение. Быть против
1: master.
0: Не значит быть против
1: dungeon.
0: Я люблю
1: oh. Dungeon.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих всех золотистых
3: bad cock.
1: Bad.
0: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только 3 месяца, я хотел
1: писать,
0: когда исполнилось. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как я смог выбраться. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца, я хотел
1: писать,
0: когда исполнилось. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как я смог выбраться. Выступаю в
1: бой next door.
0: Я не могу
1: coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше
3: семен.
0: Как бой попал сюда, кто открыл
1: бой door.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
3: the семен.
0: Я в полной
1: hey, no.
0: Совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
1: ass.
3: Семен.
0: Как лед лабиринт. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел
1: писать,
0: когда исполнилось. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как я смог выбраться. Мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел
1: писать,
0: когда исполнилось. И моя сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: сидят,
0: как

0: boy next door.
1: Не зовут меня с собой в свой
0: гей веб-сайт.
1: Где подпись на каждого?
0: Где Fastest Thing Master?
1: Жадного. Там
0: гей секс
1: царит.

0: penetration. И помеха нам, и я
1: сложу к твоим ногам. Billy Harrington. Воздвигнем чудный храм, храм, храм.

наше новогоднее гей-парти. МСИ Билли Харрингтон сделают вам Мэри Фестин.

0: шоколадний
1: перець.
0: Я ласковий.
2: Холестер.
0: Я
2: горний.
0: На всі 100. Пока здесь рулят МС.
3: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: Bandar
10: hole.
11: Fucking D.
12: Oh, that hurt.

0: dead.
1: He asleep.
2: Boy next door.
3: This ain't no fucking deal.
4: Master fingers tickle,
5: yeah.
1: Только чёрному.
4: О, мастер,
5: suck some dick.
1: Только чёрному.
4: О, мастер, this thing
3: deep.

0: Testing.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладный.
1: 300
2: Попробуй.
1: D.
2: Попробуй.
1: Данья нахуй.
2: Попробуй.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится.
1: Boy next door.
2: Мы мармеладный.
1: 300

0: Radio.
1: Gay website.
2: Some dicks.
3: Поздно не ходи.
4: Just loop it up.
3: Поберегись.
2: Let's do anal.
3: Тихо так, что лучше.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что оба. Я не пожал им дик, потому что
1: фингер
0: в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после
1: фингер.
0: В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: не им
0: семена на обед.
3: Скажи теперь, скажи мне.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
3: Какой-то
5: horny
6: gay.
5: Ass. Fucking coming,
6: loop.
5: Sex.
6: Gay next door.

0: Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

0: Com. Start with that cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен.
0: Ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. $300.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.

ты скажи, он мне 25 тысяч скинет? 50 is $300. Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не полемизирую.

0: окей, бачай.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: Моник дур.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит. А о том, что эта песня

не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство, следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: Чел.
1: Семен.
2: В небесах.
3: Man.
2: Страницы.
3: Вебсайт.
2: Казалось.
3: Shit.
4: The slave.
2: Приходил и.
4: Suck some dick.
3: This half.
2: Превращалась в нелепых.
3: Dungeon. Slave.
2: Прочь уходил.
3: Suction.
2: Сыпались.
1: Семен.
2: Бездарного.
3: Oui.
2: Принялись иконы на стенах.
3: Bill.
2: Тогда приходил.
3: Dark home.
4: Bar.
2: И он начинал.
3: And.
4: Fuck it.
2: И через час становилось.
3: Better.
2: Спадали.
3: Bum.
2: Смягчались.
3: Better.
2: Он больше.
3: The slave.
2: Не казался сирым. Отчетливее делался.
4: Like a finger.
2: Он шел на.
3: Party.
4: И. Fuck it. Coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда был, и в дни, когда
1: сак,
0: и так у
1: Дарком
0: обитал,
1: Marks the finger.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darkhold? Не смогла Great. Согреться до увитера
2: Dungeon.
1: И белых акаций
3: Attack.
1: Не смогла
3: Amazing.
1: Подняться.
0: Darkhold?
1: Сидел в Whoa. Постели, и его волосы
3: сели.
1: Он держал
3: Bombs.
1: И говорил,
3: okay.
1: Ну что ж ты,
3: Mark.
1: Ну что же ты,
3: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
3: gotcha.
1: Песня. И странный длинный текст.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, да, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Да, так и есть.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Снегачига рымы. Горьких
3: Both brothers.
2: Семен. Горьких нет, как нет, там им
4: performance artists.
2: Кахники и с высоты вам шлем.
5: Fuck you!
2: Трепал нам
4: Anal
2: ветер.
4: Two fat cocks.

0: Скажите мне,
1: anal sex.
0: Со мной stick
1: finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И наши банку
1: Челлендрейшн.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Гигары мы и
3: brothers,
0: семен горьких нет,
1: как
0: нет там им
1: performance artists.
0: Книги из высоты вам шлем.
4: Привет!

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
4: Gay party. И Darkhold.
2: Суровый бой ведет.
5: Hot bondage gay.
2: Дружина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass.

0: уже с утра, на завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы...
1: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: надо.
1: Парень тоже.
2: Fucking cunt.
1: Разберись, козлы, как мухоморы.
2: This thing ain't no.
1: С раннего утра. Портит
2: ass.
1: До самого отбоя. Безбилетный весь.
3: Семен.
2: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
2: Real man.
1: Махнул.
2: Suck dick.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, hey. Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick fingering.

0: тебе Ты то, что ты так давно уже
1: Your ass suck my dick
0: Мои лучшие друзья тебе, наверное
1: Fucking deep

0: Benvenuti a Radio Carbarazze.
1: Da Nico Nico.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Slay.
0: Слушайте.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Вместе стой ночных.
1: Next door, semen.
2: Эй, но, come.
0: Теперь в твоих глазах не потеряй его.
3: Come on, let's go.
2: Oh, God.
4: Move!

0: Ass.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам.
0: My God.
1: По
0: Dungeon.
1: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я
0: do a no.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
0: latex glove
1: и бесплатно покажет с днем
0: do anal.
1: Поздравит и, наверно, оставит мне
0: an anal
1: 500
0: horny.
1: Ах, я
0: do anal.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению,
0: день do anal.
1: Только раз в году, к сожалению,
0: день do anal.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking Slur.

0: Что?
1: Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
2: семен.
1: Это
2: anal.
1: Без...
2: My dick.
1: Ах, я про все на свете.
2: Do anal.

0: Radio.
1: Gay website. Gay.
2: Расслабься, Гоша. Fisting. Вау. Знаешь это чувство, когда
3: не

0: На пачке лавэп меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Papa
2: Dungeon.

0: Boy next door.
1: Slay.
2: Suction.
3: Fisting.
4: Spanking.
5: Ass we can.
6: It's a fucking deal.
7: Billy.
8: Смотри, как...
6: Gay party.
8: Наверное, там...
9: Слышь.
10: Бежим. Ха-ха.
8: Я одна.
10: А у меня есть...
6: 300 bucks. Fisting. Bondage.
11: Semen.
6: Latex gloves.
10: Давайте готовить...
6: Oh my cum. Swallow my cum.
8: Как вкусно. А можно еще?
10: Нет, маленькая...

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.
2: It's a long process.
0: My
2: back up
0: fucking coming.
2: My
0: back up fucking coming.
3: Boy, did you some of that
4: boy spanking?
5: I'm sorry.
6: Yeah.
7: Знаешь, тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
7: была моя
0: семена.
7: Своим жгучим
0: anal
7: меня укусила.
8: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.

0: existing
1: asshole.
0: Fucking coming. My car. Bondage.
2: А наш притончик гонит.
0: Никто, ребята, не поставит. Next door.

0: не ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: 15 anal. Fucking D. Fucking D. Fucking D.
1: Что?
0: Ow.
1: Если голова болит.
0: 15 anal. Fucking D. Fucking D. Fucking D.
1: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Шер.
1: Маленький
2: бот. Я взяла его в кредит.
3: Он Симена.
2: На ремне висит. Маленький мой.
4: Снэйкер.
5: Amazing.
6: Assisting.
2: Буду.
6: Банкинг.
2: Буду.
7: Yeah.
2: Мастер.

выхожу из рук и вижу вас. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прямо. Да, не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя. Like that boy? That's how I'm doing. Yes, sir. Yes, sir.

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус, выкидывает сферату на нитик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я
0: допустил. Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh.
2: Hey,
0: calm. This thing...

0: down. Boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь.
2: Boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Эй.
2: Boy.
1: Все нормально. Слышишь? Все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай.
2: $15.
1: Hey.
3: Spanking.
1: Hey.
2: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: $15.
1: Hey.
3: Spanking.

0: рядом, рядом.
1: Boy next door.
0: Мы до них добраться не умели.
1: Suck.
0: Нашей юности.
1: Bad cock.
0: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
0: На каждом
2: spanking.
0: Узнавая каждый.
1: Boy.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ой, не умирай, или мне придется.
1: Coming.
2: Ты, конечно, сразу.
1: Yeah.
2: А я.

0: включит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: Найди к тебе, найди к тебе.
2: Бесконечность темных
0: Dungeon.
2: Городе чужом, где-то хорошо, что ты не
0: Fisting
2: моих
0: anals.
2: И не видел никогда моего
0: Long Latex Club.
2: Я хочу забыть о том, как
0: That's amazing.
2: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
3: Some dick.
4: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
2: По-французски, раз это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
2: Первый, как будто
0: Fisting.

0: Fuck you.
1: Уже не кажется так бесконечным без...
2: Next door.
0: Fisting.
1: Хочешь мне наплевать?
0: Deep, dark fantasy.
1: Без

0: Sorry.
1: И пришла я на
0: Fisting. Ночь,
1: чтобы найти тебя снова тут.
0: Finger.
1: Твои, как год назад, но рядом
0: Some dick.
1: Уже не мои, топчет знакомый мне
0: Ass.
1: Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить
0: Door is 300 bucks.
1: Van. Уже был лишь моим, лишь моим.
0: Dungeon Master.
1: Вас, а
0: Bad cock.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Don't touch me there. Anal.
3: Зеленая.
4: The semen.
3: Напоенная.
5: А я
1: website.
5: Чудесный.
2: Fisting.
5: Полезный.
3: Подъюжно.
1: Suction.
3: Вырос я.
2: Dungeon master.
3: Вот кто я.
5: Ну-ка,
1: Maggie.
3: Встаньте в ряд.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, да, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.